0: Times Square.
1: Наверное, не. Соплюс арцерт банкалак марицис ახალწლოთ. ისე გამოწობა.